0: Malý Ignác bol celkom obyčajný jižak, ktorý sobi dakoli ľubil vodumovatý i vostrejatý všelijaké bytanstva. Dakoli vostrojil poriadnu duračinu a to deli sobi musela jeho babka, stará jižačicha, ktorá ho od malenka hodovala, vyslúchatý všelijaké ponosy, no nebolo to zas až tak často. Väčšinu dní bol Ignác sluchňaný, dobrý i starostlivý, no prosto celkom normálny jižak. Jediné, čo babci robilo veľkú starosť, bolo, že jej vnuk sobi ľubil vodumovatý i ciganity. To bola dosť pravda veľká haňba.
1: Raz jem vylíz na tot najvyšší strom u zahorodi.
0: Chválil sa kamarátam a totež tomu uvirili, tež chotili také dokazaty i dobrý, že sa nedolamali.
1: Jižak preci nelozať po stromach. Čuviem na vlastné ucha,
0: by si doval raz vo virci z nedalekoho lisa.
1: Jak vaša susídka sa skaržila, že jej kto skrade z komor toto najlepšie orich. Tvrdila, že to bude, že to budete naisto v této.
0: Jasno, že to bola nepravda. I malý Ignác nič nečú, ale za to dobrý znav, že susídka suť barz jazykat i ľubľať sa sprečatý. Ignácová babka sa za to pro vnúka barz žurila. No tremala v sobi nádej, že ho toto duračine časom perejduť. Ale neperechodili. Raz v oseny, keď ľudé palili po zahorodách suché listia, z jednoj kop vyletila iskra i skočila na suchý listok, ktorý sa takoj rozhoril. Listia bolo vsiahdy povnú. Za to sa od peršoho vchopil druhý, tretí, četvrtý. Vidilo sa, že začne horiti cíla zahoroda. Malý Ignác, ktorý sa motal po zahorodi, sa nastrašil, bo v zahorodi žila cíla jižača rodina, mš, krtica. Pri takým ohňu bo všetko smerťou obstali. Za to nečekal, takoj začal kričati, jak len mych.
2: Horiť! Vtikajte do lisa!
0: Kričal na plné horlo, lenže nikto na jeho krik nereagoval. Všetko dúmali, že zazdáš to si vodumuje. Darmo Ignác vysvetľal, že na druhým kincu zahorod horiť už perší strom. Nech tomu nevíril. Až keď Vítor zadu na tot byk zahorode dm, všetko sa spološali i chotili vtikati, lenže neznali kad, bo v hustím dmi nebolo vidno ani najížačí krok. Našťastia oheň zbačili ľude i takoj zaklikali hasičiu, ktorého zahasili, takže nikomu, ani zvieratám, ani ľuďom sa nič nestalo.
3: Vare, viem vám, že by ste vtikali bo horiť.
0: Vysvítľal zaplakaný Ignác babci, ktorá z ním večer o cíli prihodi by si dovala. Hej, varil. Lenže tak často je ciganiu, že ti nikto nevíril. Babka uložila za slizaveného i ustatoho ižaka do postilky i tak mu povídať. Teper mi, ditinko moja ľuba, musíš priobiciati, že už nikda nebudeš vodumovatý ciganstva. Čuješ, Ignáce? Lemže to už milý Ignác tvrdo spav, lem tak odfúkoval. Poti prihodi sobi Ignácova babka dumala, že sa jej vnúk polípšať. No, zmlila sa. Ignácova pravdomluva vytrimala páru dní, potím zás začal vodumovatý i ciganity.
1: To je tak, keď ditvak nemať rodičiu,
0: šeptali si susidové. Babku bolilo, že musí slúchati také slova. Tohdy sobi zvykla poplakati i pospomínati na jednu chladnú zimu, po ktorej sa Ignácovi rodiči už nezbudili iz zimného sna. V časi micných moroziv sa zacholodili i to bola ich smerť. No malý Ignác dlho za rodičami nesmutil. Netrápil ho ani fakt, že babka sobi s ním nehodná dati rade. Spokýno ciganiu, vodumoval všelijaké neskutočné príhody, ktoré ma strašil svojich priateľov. Až jednoho dňa sa stalo štož nečekané. Дашто, што примусило малого Ігнаца задуматися над собою і похопити, що жартувати на чужий рахунок ся не виплачать. Рася Ігнац лем так блукав по лісі, котрий був близько їх загороди, і збачив свого сокласника Мартина і його малого брата Петька, о котрім шитки знали, що є великий бояус. Їжаки ся грали на хованки. Раз ся скрив Мартин, а Петько го глядав. Потім ся вечерали. Ігнац їх позорував, і дораз му прийшов на мисель геніальний план. Лем що ся Мартин пішов сховати, прибіг ку Петькові і, ледва хапаючи дих, зачав кричати.
4: «Петьку, Петьку, знаєш, що їм правий видів у гущаві недалеко? Було то щось страшне, велике і барсто фучало. Наісто, ня то та облуда хотіла зожерти, то мі вір».
0: Ігнац вказав на недалеку копу сухого листя, котре якраз зачало шустіти, бо подував вітор.
2: «Йой, мамко, втікайме!»
0: скричав вистрашений Петько і такой ся скрутив до клюб'ятя.
5: «Почекай, то був лем вітор!»
0: кричав за ним Ігнац. Но Петько уж не чув. Качався з цілої сили, добрі душу не випустив.
6: Ігнаця сміяв над малим страхопудом. Не подумав, що ся може дашто стати.
0: Махнув руков і блукався дале по лісі. Перед вечером, кідь його лісне пішника зунували, вернувся домів. Ту го уж чекала виплошена бабка.
2: «Йой, добрі же єсть ту, хлопче. Ужем ся бояла, же і ти ся стратив».
4: «А хто ся іще стратив?»
0: опросився Ігнац, но бабка му не стигла відповісти, ки ту нараз учув.
2: «Петьку, Петрику, де ся сховав? Укаж ся нам, уся не будемо бавити на хованки, лем ся укаж».
0: Byli to holose Martina i cíloj Peťkovoj rodiny, susidiv, ale i zvíriat, što žili nedaleko ižačoj rodiny. Mš, patkani, dokinca i rozhnívané vovírky z lisa hľadali stračeného malého ižaka. Ignacovi nezistávalo nič, len sa tež zapojiti do hľadania, bo znal, kotrem bokom Peťko vtíkal. Chodil po lisi, ale marno, po Peťkovi nebolo slidu. Siv na peň, i zmorený sa začal rozerati, debo to od malej mých boty.
4: Neboračok, už ohľadať celý lis a nikde ho nit,
0: zastarala sa vovírka z nedalekého stromu. A jej susídka hneď na to.
4: Vera, už ohľadali vsiahd. Takotre povídali, že ho bolo vidno vtikati do toj časti lisa, kde strašiť, jaké čudo, judo. Хто то чудо збачить, нікда веце ся не верне з ліса живий. А кіть преці, так ся сам перемінить на таке чудо-юдо. Так їм то чула отцова з того боку ліса.
5: Ну так тому би їм не вірила, запоїлася до дебати сорока.
4: Радше його пойме глядати, бо дораз буде тьма, а потім його справді ніхто не найде.
0: Махла на свою цимборку і одлетіли к лісу.
5: Чудо, юдо, учало Ігнацові в голові. Малий Петько ся перемінить на чудо, юдо, і буде дня ходити страшити, бо я їм го спровадив до того ліса.
0: Нараз заду вітор, зашухотіло листя, і Ігнацові веце не було треба. Вискочив із пня, скрутився до клуб'яти і давай домів. Zastavil sa až kolo domašňoj nore, kde ho čekala zaplakaná babka.
2: Kad je zaschodil? Ach, chlopče, s tobou do spravde nid rad.
0: Ignác už nemých votrimati i priznal sa, što zrobil s malým Peťkom. A bolo mu iši hirše. Jak na neho babka popozerala smutnýma očami, v ktorých zbačil i žaľ, i sklamania, i nedovíru. Babka nič nepovila, len pišla k susidňoj nori, že by povila susidám, kde majúť malého ižaka hľadati. Ignác sedil za to čas doma i predstavľal sobi, što sa mohlo s Peťkom stati. A toto všetko len za to, že ho nastrašil. Keď sobi predstavil svoju starú straplenú babku i jej sklamaný pohľad, bolo mu iši hirše. S takým žaľom i zasnul. Malého Peťka našli na druhý deň ráno v lisi pod kopou listia. Našťastie nič sa mu nestalo. Ignácovi až odlehlo, jak učul takú dobrú novinu. No babka bola iši vse nahnívaná i neprohvarila s vnukom ani slova. A rozhnívan boli i obyvateli zahorod, dokince i lisa, da kotro s ním nechotili ani bisidovati. Čas plenul, postupno sa zabilo na nepríjemnú príhodu i na Ignácovo betanstva. Všetko sa vernulo do normálneho života. Všetko okrem Ignáca. Tod na svoju vinu nemih zabrti. Ani na babkinu prísnu tvár, keď jej obiťal, že už nikda nebude vodumovati ani ciganity. Babka znala, že teper slovo najisto dotrimať, bo čudo judo z lisa skrotiť i najhirších nesluchňanciv.